0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».
2: С вами Слава на «Радио Дача».

0: выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
2: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я передаю привет своей любимой жене Александре Степановой, своим деткам, своим родителям, теще. Спасибо, Радио «Дача».
3: Сядем с отцом, сядем вдвоем,

родина. Сядем за отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицом. А река течет

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачное время, 4 часа утра. С вами Натали.

0: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег. Я бы хотел заказать для своего друга Дмитрия Набокова песенку «Шпилька каблучок Лолиты». Хочу ему пожелать удачной дороги, хорошо закончить смену. Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Краснодаре облачно с прояснениями, дождь до 26 градусов, ветер восточный слабый, порывы до 11 метров в секунду. Радиодача желает вам роскошной субботы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
3: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75, дробь 3. Телефон 220-1403.
6: Кумушка, а поехали на природу?
7: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
6: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
7: Огород? Это где?
6: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
7: Торговый комплекс «Огород».
6: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
7: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill
7: от вредителей. Алатар, двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар
8: от колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
9: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
10: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 звездочка 20.

забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Хочу передать привет Лидии Павловне и заказать песню Юрий Шатунов «Седая ночь».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: БАД не является лекарственным средством.
6: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, дождь, облачно с прояснениями, до 26 градусов, давление нормальное 759 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам приятной субботы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
4: Где?
3: В огороде.
4: Да ты шо, там же аренда, ого-го, будет.
5: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
3: Поехали, а?
4: Торговый комплекс «Огород». Звони 8 861 205 15 25 и запомни, нынче в моде продавать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы
6: 205 35 59.

0: Лунный календарь на Радио Дача.
1: Сегодня 8-й день лунного цикла, начало второй фазы Луны, день перемен, ответственный и напряженный. Все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Активный день, в который могут произойти непредвиденные события.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Удачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
5: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
7: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
8: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хочу поздравить свою куму с приобретением новой квартиры и чтобы она жила в этой квартире так долго, счастливо и была всегда теми любимая, как сейчас. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Краснодаре облачно с прояснениями, дождь до 26 градусов, ветер восточный слабый, порывы до 11 метров в секунду. Радиодача желает вам роскошной субботы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Кумушка, а поехали на природу?
3: Ой, здорово. А чем угощать будешь?
2: Да все будет. Разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
3: Огород? Это где?
2: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся. Скоро выезжаем.
3: Торговый комплекс «Огород».
2: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
3: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Этим утром на радиодаче гороскоп на субботу, 23 мая. Знакомимся с информацией от звезд. День располагает к смене обстановки и небольшим радостям. Близнецы, стрельцы и водолеи будут особенно открыты новым впечатлениям. Возможны поездки, встречи и неожиданные идеи. День обещает быть эмоционально насыщенным. Тельцы, раки и рыбы захотят спокойствия. Хорошее время для домашних дел, общения с близкими и восстановления сил. Не стоит перегружать себя планами. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение и раздражительность. Лучше не выяснять отношения и не провоцировать конфликты. Физическая активность поможет сбросить лишние эмоции. Девы, весы и козероги смогут спокойно разобраться с бытовыми и организационными вопросами. День подходит для наведения порядка и планирования новой недели.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
3: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
5: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
6: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотел бы поздравить свою племянницу Сердюкову Диану. С днем рождения. Дианочка, я тебя поздравляю. Желаю, чтобы у тебя все, что ты себе наметила в жизни, сбылось, чтобы была ты счастлива.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: и старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, дождь, облачно с прояснениями, до 26 градусов, давление нормальное 759 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам приятной субботы.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Полуродинка.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: Яков Санлайт. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Санлайт. Санлайт. Идеальный подарок. 16+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
6: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАТ не является лекарственным средством.
8: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
9: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
11: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
12: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача. Тема недели.
7: Близятся школьные каникулы и долгожданное время отпусков. Что нужно обязательно знать при организации путешествия с детьми, поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Если в планах поездка по России, то с бумажной волокитой семьи не столкнутся, в отличие от путешествий за границу. Что нужно знать в этом случае, слушателям радиодачи рассказал юрист Антон Иванов.
8: С января 2026 года...

0: Для детей до 14 лет основным документом для выезда из России стал собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении больше не используется как самостоятельный документ для пересечения границы, за исключением временных правил для Республики Абхазия и Южной Осетии. Туда до конца 2027 года дети до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении с обязательной отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации.
1: Между тем, для подростков от 14 до 18 лет правила зависят от страны поездки. В Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию можно въезжать по внутреннему российскому паспорту. Для большинства других государств нужен заграничный. Важно сказать, если ребенок выезжает с одним из родителей, нотариальное согласие второго по нашему законодательству обычно не требуется, даже если родители находятся в разводе. Однако второй родитель вправе заранее оформить официальный запрет на выезд ребенка за границу. Кроме того, многие консульства, особенно стран Шенгенской зоны, при оформлении визы все равно требуют нотариальное согласие второго родителя. Далее продолжит юрист Антон Иванов.
0: Если ребенок едет без родителей, например, с бабушкой, тренером или в составе группы, обязательно потребуется нотариально удостоверенное согласие или доверенность, хотя бы от одного из родителей. Практически во всех случаях я рекомендую брать с собой свидетельство о рождении ребенка, особенно если у родителей ребенка разные фамилии. Это помогает подтвердить родство при прохождении границы и в других спорных ситуациях.
1: На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели» на радио «Дача».
2: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
3: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
2: Пристегните ремни. Это
3: звездное шоу
2: «Назад в будущее»
3: на радио «Дача».
4: Эксперты советуют тем, кто хочет похудеть, перед взвешиванием обязательно снимать часы, потому что время нынче тяжелое. Впрочем, для вечера пятницы это утверждение совершенно несправедливо, ведь в эфире радио «Дача» шоу «Назад в будущее», и мы его ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
5: Шикарный вечер у нас сегодня, потому что к нам снова пожаловала она. Певица, актриса, телеведущая, девушка тонкой артистической организации, которая покорила почти все творческие сферы деятельности. Ольга Бузова, привет!
6: Спасибо, привет, спасибо привет. Большое. Привет, да, пятница у нас сегодня такая. Вы когда говорите снова, то вы что, не рады меня слышать и видеть?
4: Ты знаешь, в чем,
6: каждый раз,
4: скажем,
6: как в первый раз.
4: Тонкость ситуации. Я тут тонкость? Штудировал твои цитаты, мы еще к этому вернемся. Среди прочего, понял, что ты очень любишь быть первой. Так вот,
6: да.
4: ты придя
6: первая.
4: Второй раз, стала первой опять.
6: То есть все приходили по одному разу, а я второй раз.
4: А ты первая, кто пришел два.
6: Так я и третий раз приду.
5: Мы будем ждать, будем готовиться.
6: Мне всегда есть что рассказать. У меня всегда огромное количество новостей, событий. Всегда хочется поделиться событиями.
5: У тебя новая песня недавно вышла, появилась в эфире у нас. А раз ты с нами не впервые, мы специально для тебя приготовили игру, с которой начнем программу.
6: Что? Я ненавижу. Нужно что-то щупать, трогать, я это не люблю.
5: Придется.
3: Удачный бокс.
5: Вот, можно открывать глаза. Так, не подглядывать в щели.
6: Ой, я такое не люблю. Мне нужно знать, что там лежит.
5: Мы тебе скажем, там твои песни.
4: Там все тактильно приятное, там нет скорпионов. Один предмет. Мягкий, но приятно мягкий.
6: Да что?
5: В общем, нужно просунуть руку, не подглядывай. И нащупать что-то. Там три твои песни, ассоциации.
4: Три предмета, ассоциирующиеся с твоим.
5: И ты должна угадать, что это за песня.
6: Пусто. У меня нет.
5: Нет, ну песен, песни есть. Чуть дальше. Вот эту можно штуку взять. Вот это. Ну, начнем с этого. Ладно, что это за можно?
6: Мандаринка.
5: Правильно.
6: И бокальчик любимого
5: игристого.
4: А это тебе, да, можно забрать.
6: Я заберу.
5: Хорошо.
6: Я считаю, дают, бери. Так, угадала.
5: Так, ну давай дальше, не бойся.
6: Никогда. Причем?
5: Все.
6: Ничего. Не бойся.
5: Ниже.
4: Хруст пошел.
6: Это что-то мягкое.
5: Да.
4: Да.
5: Можно вытащить второй рукой, помогай себе.
6: Вы видите, да?
5: Видим.
6: Это марля.
5: Ну, практически.
4: Медицинского назначения.
5: Это бинт.
4: Да.

0: если все пригодится.
1: Возьмешь с собой на шоу Воли в следующий раз.
2: Так, и еще одна штука там.
0: Вы меня хотели подколоть. Думали, что я не буду угадывать свои песни.
2: Что-то знакомое. Нет, это не игра.
1: Но примерно из той же оперы. Вот так, вот есть приставка, ага, игровая.
2: Антенны. Так, их три там.
1: Сейчас есть практически в каждом доме.
2: Да, для чего-то. Туда вставляется проводок. И что он дает?
1: Сейчас даже, знаешь, сначала ставят это, а потом в квартиру заселяются, иначе не работает.
0: Это, ну, не домофон же?
2: Нет.
0: Телефон.
1: Ну вот смотри, в центре Москвы, допустим, не работает интернет. Представим себе эту невозможную ситуацию.
2: О, да, а что он дает?
0: Это Wi-Fi.
3: Да. Если хочешь давай, надо все создавать. Если ты не мужчина, а Wi-Fi.
2: Ура, Оля, ты справилась с заданием.
0: Ой, ну слушайте, это такое прикольно.
1: Я понял принцип. Главное Олю уговорить, дальше все пройдет как по маслу.
0: Да, да, да. Мне, знаете, важно выключить мозг и быть на полном доверии. То есть расслабиться и получать удовольствие.
1: Но ты же у нас не первый раз, знаешь, что от нас подвоха ждать не
2: приходит. Да, ну мы не могли ничего плохого туда положить. Ольга Бузова с нами в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Скоро продолжим.

0: В одной из своих песен она сравнила мужчину и Wi-Fi, что в принципе логично. Во-первых, наличие и того, и другого совершенно не гарантирует качественной связи. Во-вторых, и то, и другое периодически исчезает в неизвестном направлении. Ну и в-третьих, некоторые люди испытывают непреодолимый соблазн подключиться к соседской сети.
1: О, да, знать бы пароль.
0: Ольга Бузова в звездном шоу «Назад в будущее». Прямо сейчас мы отправляемся.
2: Отправляемся в случайную эпоху.
0: Очень близко к текущему моменту. Новое шоу «Сокровище императора».
1: Да.
0: Расскажи, мы не хотим узнавать об этом из интернетов, хотим от тебя лично.
3: Уже стартовало с 12 апреля. Все равно я могу говорить все, что угодно, но я всегда считаю, что лучше посмотреть один раз, составить свое мнение, свое впечатление, выбрать тех ребят, которые нравятся, за которых вы будете болеть. Я могу сказать как ведущая то, что я могу сказать.
0: Мы этого и ждем. Вся страна ждет. Твои люди собрались.
3: Во-первых, я безумно счастлива, что у нас это получилось сделать в третий раз. Это сложный проект, потому что мы снимаем в другой стране, мы снимаем в Китае. И третий сезон мы снимали в Чунцине. Это самый большой по масштабу город в мире. Многоярусный, сложный, запутанный. Как и наши задания, как и наши маршруты. Любое шоу делают люди. И люди, которые смотрят. Благодаря нашей аудитории мы снимаем уже в третий сезон, мы его отсняли, сейчас показываем. И люди, конечно же, которые принимают участие. Мы стоим, как капитаны корабля, которые всегда на стороне ребят, но которые еще следят за правилом, потому что в третьем сезоне правила ужесточились. Сейчас нельзя писать на руке китайские слова. Но люди-то уже смотрели первые два сезона, уже начали искать какие-то свои
0: лазейки
3: для того, чтобы себе облегчить жизнь. Не тут-то было. Все должны быть в равных условиях, поэтому правила нормально так ужесточились. Я уверена. Почему я уверена? Потому что я там была, я это шоу вела. Более того, я даже знаю, кто победитель. Я уверена, что мы в этот раз снова вас удивим. Смотрим по воскресеньям в 6 вечера на канале ТНТ. «Сокровище императора», третий сезон.
0: У-ху! У вас есть доброе предзнаменование. В нашей стране хорошая примета стартовать 12 апреля.

0: удача.
1: Она поставила диагноз неразборчивости некоторых пользователей соцсетей, а именно сказала: «Ты отлайкал все фотки даже без обработки». Ольга Бузова в звездном шоу «Назад в будущее». На этом месте у нас обычно блиц. Но поскольку через блиц ты уже мужественно...
2: прошла.
1: Точнее, женственно прошла.
2: Женственно,
1: своей изящной,
2: да,
1: походкой.
2: Спасибо. Легкой.
1: Мы решили это испытание заменить.
2: Вы меня прям решили сегодня удивить.
0: Было, не было.
3: Удаляла ли пост, если он не набрал много лайков?
2: Архивировала.
1: Искала ли о себе информацию в интернете?
2: О себе?
3: Да.
1: Ну, гуглишь Ольга Бузова, допустим.
2: А, да, да. Когда нужно было срочно показать собачку, которая была у меня в детстве, да. Да, под рукой не было фотографии, мама долго не отвечала, и в интернете есть все, вы сами
1: Удобно.
2: Знаете. Удобно, да.
3: Надевала ли одежду, которая тебе самой совершенно не нравилась?
2: Да, приходилось. Профессия обязывает.
1: Были ли какие-то мелкие кражи в магазине? Или крупные?
2: Но в детстве, я думаю, кто жвачку себе не клал?
1: Не присваивал.
2: Вы знаете, это на самом деле большой-большой был урок для меня, потому что мы дети, мы же не понимаем, нас надо учить. Я безумно благодарна за воспитание. Да, оно было в свое время где-то жестким и категоричным, но тогда мне дедушка объяснил: чужое брать нельзя.
3: Притворялась ли больной, чтобы не идти навстречу?
2: Нет. Я всегда прихожу навстречу, если есть договоренности, или если возможно перенести и что-то отменить, все-таки надо уважать людей, и если ты действительно по-настоящему болеешь, чтобы не заражать других вокруг.
3: Лучше.
1: Читала ли чужую переписку без разрешения?
2: Ну, может быть, когда-нибудь подглядывала.
1: Сейчас, мне кажется, вся женская аудитория: да кто из нас без греха?
2: Кто, вот из, кто из нас этого не делал?
3: Полностью согласны. Ольга Бузова сегодня в звездном шоу «Назад в будущее». Мы не прощаемся.
4: Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Краснодаре облачно с прояснениями, дождь до 26 градусов, ветер восточный слабый, порывы до 11 метров в секунду. Радиодача желает вам роскошной субботы.
4: Вы слушаете «Радиодача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
4: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
0: Это ваше время в нашем эфире.
4: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
0: И дарите любимые песни.
4: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Реклама.
7: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
9: Сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре. Прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 220-14-03.
12: Алло.
13: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы «Стамус».
12: Что? Ты же сам позвонил.
13: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус», 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
12: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
10: Okay.
15: Подробности на ОКМаркет.ру.
16: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
20: 205-35-59.

0: удача.
1: Если озадачить поисковик запросом «Ольга Бузова высказывание», одним из рекомендуемых вопросов окажутся самые популярные философские цитаты. Это абсолютная правда.
2: Действительно, да.
1: Да. Девушка, чьи мысли улетают в народ, снова сегодня у нас в гостях. Оля, еще раз привет.
2: Всю
1: механику ты знаешь.
3: Отправляемся в прошлое.
2: Не так давно на одном из шоу телевизионном тебя спросили, почему, Оля, у тебя один красный костюм?
1: Всего один?
2: Всего один. Но это же ведь неправда, не один. Раньше обсуждали твой минималистичный наряд. Мы же видели много, просто огромное количество нарядов. Костюм паука просто божественный. Бесподобный. Сколько всего у тебя нарядов? Чтобы уже люди не думали, что один красный только.
4: У меня огромное количество костюмов. Если мы говорим о сценических нарядах, я очень люблю менять образы.
1: Объем можешь как-то охарактеризовать? Комната,
4: килограммы,
1: две?
4: Целая комната. У меня под мои костюмы выделена целая комната. В этой же комнате находится моя гримерка. Когда я не собираюсь в кадре где-то на локации, я собираюсь часто дома. И вся эта комната, она полностью в шкафах, в моих костюмах. Это не только костюмы, это огромное количество обуви, головных уборов, аксессуаров.
2: Комната как у Киркорова или поменьше, или побольше?
4: Ну, поменьше, конечно. Но вообще, я никогда не люблю как у.
1: А кто любит как у? Это какая-то может получиться математическая задачка. Сколько комнат как у Бузовой поместится в комнате как у Киркорова?
3: Назад в будущее.
0: В эфире «Радио Дача».

0: Радиодача.
1: Мои грабли, как и мои люди, всегда где-то рядом, когда-то сказала она, пополнив перечень своих великих афоризмов. Ольга Бузова в звездном шоу «Назад в будущее», и самое время поговорить об актуальном, о животрепещущем, не побоюсь этого слова.
2: О твоей новой песне, которая не так давно появилась в эфире «Радио Дача», называется «Раненые раны». Как она появилась, эта композиция?
3: Песня, у меня она появилась год назад.
2: Как долго?
3: Возможно, у автора стихов Михаила Сафарбековича Гуцериева она появилась еще намного раньше. До меня она дошла только в прошлом году. Это большой длинный путь создания продукта. В данном случае продукт – это песня «Раненые раны». Слушайте на волнах «Радио Дача». Добавляйте ее к себе в плейлисты. Пусть ваши раны никогда никто не поранит вновь.
2: Лучше послушаем песню «Раненые раны» на «Радио Дача».

0: В эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru.
5: Уши на трейдинг. УКРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
6: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
7: ООО «Благодать». УКРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
8: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в Ренавто, официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-renavto.ru.
9: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
10: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
11: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу: город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
13: 205-35-59.

0: Мужья, не придумавшие, как накопить на отпуск в теплых странах, объясняют женам ситуацию словами из ее песни «Давай останемся вдвоем в нашей с тобой Москве». Оля Бузова в звездном шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас мы отправляемся.
1: Отправляемся в будущее.
2: Случайная встреча в самолете с актером Никитой Кологривым положила начало вашему творческому тандему. Вы записали песню «Гештальт», сняли клип. Кто был инициатором?
3: Я. Это полностью абсолютно моя идея. Мне безумно приятно, что идея, которая многим могла показаться безумной, потому что это что-то настолько невероятное. Я видела, как были
0: все... Ну где же ты видана, когда вместе поют актер и певица?
3: Ну да, вообще. Где?
0: Неожиданно.
3: Неожиданно, да.
2: Актер и актриса.
3: Полностью была моя абсолютная идея, которая была основана исключительно на порыве моем. Мы же все боимся. Мы боимся говорить вслух о том, о чем мы думаем. Мы боимся ошибаться. Мы не разрешаем себе очень многие вещи. А я считаю, что мы живем один раз в жизни, и лучше попробовать, рискнуть. Помните, как раньше в детстве?
0: Кайфуйте, жизнь одна.
3: Нас не смущало, когда мы поднимали руку и спрашивали у педагога, что если нам что-то непонятно. Сейчас мы боимся показаться глупыми, невоспитанными или необразованными. Боимся лишний раз что-то сказать. Надо, конечно, контролировать, что ты говоришь. Это тоже важно. Надо давать себе отчет своим действиям и поступкам. Но здесь, что касается творчества, нету никакой подоплеки. Просто возникла у меня идея. Я создала продукт вместе со своими ребятами, с командой. Конкретно по референсу мы создавали песню. Я знала, что я хочу. И то, что я услышала впервые, когда я услышала демо-версию, я просто поняла, что это то, что я хотела. И я оказалась права. То есть все, что я в своей голове придумала, я реализовала, и все получилось. И как красиво сочетаются наши голоса. Давайте не будем забывать про песню, которая вышла в мой день рождения.
0: Разрешаю себе.
3: Которая вообще является не только песней. Песня «Разрешаю себе» — это манифест моей жизни.
0: Психотерапия в чем-то.
3: Конечно, безусловно. А музыка лечит? Музыка лечит и раненые раны в том числе. Еще эта песня — это название моего шоу. Первого стадионного шоу, которое состоится 2 октября в Live Arena.
2: Да.
0: На этом пока. На этой оптимистичной ноте мы сделаем небольшую паузу. Будем ждать и нового шоу, и любого другого продолжения твоей творческой деятельности. А пока послушаем музыку в эфире радио «Дача». Впереди у нас финалочка, которую мы тоже под себя видоизменили.
1: «Назад в будущее».
4: В эфире радио «Дача».

0: И в финале лично мне очень бы хотелось еще раз процитировать нашу сегодняшнюю гостью. Итак, любовь — это не план. Любовь — это чувство. Единственная движущая сила в этом мире — это любовь.
1: Факт.
0: Узнаешь?
1: Узнаю, да. Знаю, абсолютно согласна с собой.
0: Согласен с предыдущим оратором.
1: Более того, даже лучше не придумаешь. И каждый раз, когда выступаю на концертах, и когда я говорю «Миром правит любовь», это тоже, кстати, песня и название песни «Миром правит любовь». Я искренне так считаю.
0: И перед тем, как люди поднимут по бокалу газированного за твои слова, мы... видоизменили то испытание, которое обычно у нас звучит в финале.
2: Звонок в будущее ты уже совершила прошла? В 3 октября. Как ты помнишь, звонила, пока официального ответа из 3 октября не было. Ну, потому что шоу еще не прошло.
1: А, мы же пока не знаем.
0: Пока не знаем.
2: Все хорошо, но официального ответа не было. Ну, Будем ждать до октября. А сейчас...
0: подготовили 3 твоих цитаты. И мы хотели бы, чтобы ты сейчас из 3 своих цитат выбрала ту, которая для тебя в моменте, здесь и сейчас, наиболее актуальна. Одну из 3. Просто вот можешь даже без особых комментариев.
2: А может придумать сейчас новую.
0: Если вдруг не найдется нужного, да? Итак, первое. В этом мире я королева. Не нравится, живи в другом.
1: Факт.
0: Девушку не в онлайн надо ждать, а с букетом у ее дома.
1: Поступок. Что комментировать?
0: Супер. И третье. Для меня зрительская любовь как вода для растения. Я этим подпитываюсь. Что из 3 более актуально? На данный момент
1: это 3.
0: Про зрительскую любовь.
1: Да, потому что у меня планируется огромное количество событий в этом году. Это и творческие разные коллаборации.
0: Коварно улыбается. Что-то задумала.
2: Что-то будет.
0: Что-то будет.
1: А когда я не думала? Это вы же думаете, что я не думала.
0: Кто?
1: А если я думаю, значит я думаю.
0: Я мыслю, значит, я существую.
2: Если я думаю, значит, я думаю.
1: Конечно же, что уж говорить, уже в свой день рождения я сообщила всем важную дату. 10 лет моей музыкальной карьере. И под это событие я устраиваю праздник для своих поклонников, праздник для себя. Шоу «Разрешаю себе» — это новая глава в моей музыкальной карьере, в моей жизни. Один раз и только 2 октября.
0: Оля, спасибо тебе огромное, что ты в своем напряженнейшем графике нашла время для того, чтобы вновь прийти в студию «Радио Дача». Тем более и в пятницу. Ну и мы будем ждать тебя и в 3-й раз.
1: И в 4-й. С огромным удовольствием.
0: Договорились.
2: Ольга Бузова сегодня была в звездном шоу «Назад в будущее». До встречи в будущем. Пока-пока.
3: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
3: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
4: На радио «Дача».
3: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача». Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить, чем обработать сад, чтобы не бояться за кота, что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
16: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
17: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
18: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
20: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
19: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
21: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
22: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
21: Юлиана Караулова.
3: Отпетые мошенники.
22: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу поздравить свою девушку с днем рождения, с 18-летием. Ее зовут Татьяна. Танюша, я тебе хочу пожелать огромного счастья, здоровья и всего самого лучшего. И для тебя песня «Руки вверх, 18 дней уже». Спасибо, радио «Дача».

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, дождь, облачно с прояснениями, до 26 градусов, давление нормальное 759 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам приятной субботы.
0: Вы слушаете Радиодача. Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радиодаче.
3: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радиодаче.
4: Реклама. Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка».
13: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
15: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
16: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ок.маркет.ру.
17: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Марины, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Если упростить, то звучит он так. Стоит ли обрабатывать посадки средствами защиты растений, если почти каждый день дождливая погода? Начнем с главного. Эффективность обработки в дождливую погоду зависит не столько от самого дождя, сколько от того, какой препарат вы выбрали, контактный или системный. Контактные препараты работают только там, где лежат. На поверхности коры, листьев, стволов. Их задача образовывать защитную пленку, которая убивает грибы и вредителей при непосредственном контакте. Как только прошел хороший дождь, особенно вскоре после обработки, значительная часть средства просто смывается. И защиту придется восстанавливать заново. Поэтому контактные средства нельзя наносить перед дождем. Нужно, чтобы после обработки хотя бы 5-6 часов стояла сухая погода. А при затяжных дождях обработки периодически повторяют. С системными препаратами все иначе. Они не лежат пленкой на поверхности, а проникают в ткани растения и разносятся по сосудам, защищая его изнутри. Им не требуется много времени, чтобы впитаться, обычно от часа до нескольких часов сухой погоды после обработки. Дальше дождь уже не страшен. Такие средства могут работать от 2 до 4 недель и дольше. Отсюда практический вывод. Если прогноз обещает дожди через день, то в погожий день можно смело работать системными препаратами. Главное дать им несколько часов для впитывания. Контактные средства лучше оставлять на период, когда есть более-менее сухое окно, и быть готовым к повтору после сильных осадков. Самой бесполезной обработка будет только в одном случае. Если вы опрыскиваете прямо по мокрым листьям или под надвигающимся ливнем, тогда и контактный препарат смоется, и системный просто не успеет толком впитаться. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора менять резину. Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины Greenlander в магазине Asia Tires. Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины Greenlander на asia-tires.ru.
4: Лошина трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
6: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
7: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
8: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 9897.
9: Ищите надежный и доступный автомобиль? Выбирайте «Солярис» у официального дилера «Драйвпорт Краснодар». Только до 31 мая дополнительные выгоды и доп. Оборудование в подарок. Узнайте подробности в автосалоне «Солярис Драйвпорт». Улица Крылатая, 12/2. «Солярис».
10: Предложение действует до 31 мая 2026 года.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
12: 205-35-59.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. На грядках цветет земляника, высажена рассада томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Как помочь растениям, чтобы каждый цветок превратился во вкусный и ароматный плод, а не осыпался пустоцветом? От пустоцветов барагум с важнейшим для опыления бором и другими микроэлементами, а также азотом, фосфором и калием в наиболее доступной для растений форме. Препарат отличается мягким стимулирующим действием на растения благодаря наличию в составе эликсира плодородия гуми. Использовать его необходимо исключительно по листу, опрыскивая растения в утренние или вечерние часы, в сухую, безветренную погоду. Первую обработку желательно провести уже во время бутонизации растений, а последующие с интервалом 2 недели. Совмещаем подкормку барагумом с профилактикой болезней, добавляя в его раствор биопрепарат фитоспорин АС. Он содержит 10 разновидностей защитных бактерий и грибов, которые способны остановить развитие большинства инфекционных болезней растений. Кроме того, в его составе аминокислоты и метаболиты бактерий, которые стимулируют рост и развитие растений, помогают им справиться с погодными стрессами. Можно использовать порошковую или жидкую формы фитоспорина, который содержит самый эффективный штамм бактерий. Для здоровья почвы есть чудесные фитоспорин и гуми-пасты, содержащие защитные бактерии и эликсир плодородия. Для удобства сначала растворяем пасту в удвоенном количестве воды и используем этот концентрированный раствор для приготовления рабочего. И его мы расходуем в день приготовления, а остальную часть можно хранить в прохладном темном месте в закупоренном виде в течение всего сезона. Фитоспорин, гуми, барагум имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукт органического качества. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов. На 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании Радио Дача. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
15: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
16: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
17: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

зовут Беляева Наталья. Хочу поздравить с днем рождения своего сына. Желаю тебе долгих лет жизни, счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо, радио, удачи.

0: часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Добрый день, радио «Дача». Я Макаревич Вера Ивановна. Мы сидим на даче, у нас работает радио «Дача», любимая. Будьте добры, сделайте для моего любимого зятя песню и для внучки Олеси, потому что они сидят на даче, работают, перекрывают крышу. Песню «Шамана», «Губы твои как мед». Спасибо, радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Я Екатерина. Хочу поздравить Большевскую Марину с наступающим днем рождения. Пожелать им всего самого хорошего. И, пожалуйста, песню Надежды Кадышевой «Течет ручей». Спасибо большое.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир. Я хочу передать своей маме, ее зовут Ольга. Большой привет. Прошу вас, радио «Дача», поставить песню в исполнении Олега Газманова. Хорошо там, где есть радио «Дача». Как же?

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Александра. Хочу передать огромный привет всем мальчикам, девочкам. Особенный привет Виктории и Любови. Всех очень люблю. Хочу вам подарить песню «Таисия Повалий». Спасибо, Радио

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Я Ольга Анатольевна Стихоенко. Поздравляю Машкова Юрия Петровича. И поставьте, пожалуйста, песню хорошую «Руки вверх». Спасибо, Радио «Дача».

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Валерий. Я хотел передать привет своим друзьям. Кузьмину Сереже, Котову Володе, Наташе Юле. Хотел послушать группу «Филатов энд Кэрос». Это все не помню я. Спасибо, «Радиодача». До свидания.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Алло.
7: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы в Стамус.
6: Что? Ты же сам позвонил.
7: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
6: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? В выходной же!
9: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
8: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
9: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
8: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
10: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
13: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить сегодня зятя и всю его бригаду. И хочу, чтобы для них прозвучала хорошая песня. И желаю им здоровья, счастья, всех-всех благ.
3: Я птицу счастья свою.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Иван. Прошу поставить, пожалуйста, песню Юрия Антонова. Спасибо, Радио Дача.

0: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Аптеки здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
6: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
5: Все просто. Пришел, увидел, купил.
6: «Аквамир», Тургеневское шоссе 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
7: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
8: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
9: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
10: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор. Шум перфоратора и задержки сроков.
11: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
12: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
13: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина. Передаю большой привет всей своей семье и своей любимой подружке Ксюше, которую я очень люблю. И хочу поставить для нее песню Артура Пирожкова. Спасибо, Радио «Дача».

0: Стресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, дорогой «Радиодача». Я Ольга. Хочу передать привет своей дочери Инночке. Она у меня медсестра. Самый хороший человек. Чтобы все у нее сложилось хорошо. И себе, чтобы побольше было удачи. Заказываю песню группу «Фристайл». Цветет калина в поле у руки.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лилия. Думаю, что нас развеселит немножко ваша песня. Для нашего друга, для Андрюши Кириченко. Юрий Лоза «На маленьком плоту». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Halin Strong для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Halin Strong. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
13: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
14: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Григорий Лепс.
20: Самый лучший день заходил вчера.
18: Полина Гагарина.
21: Корни.
22: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я хотел передать привет своим друзьям Иванову Игорю, Андрееву Игорю, Кузьмину Сереже, Наташе Юле. Хотел послушать песенку Салтыкова и Ирины. Спасибо, Радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре пасмурно, дождь 24 градуса, ветер восточный, слабый, порывы до 11 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 18 по Цельсию. Радиодача желает вам отличного субботнего вечера.
0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: О, «Родинка».
8: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
10: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
11: Ищите надежный и доступный автомобиль? Выбирайте «Солярис» у официального дилера «Драйвпорт Краснодар». Только до 31 мая дополнительные выгоды и доп. Оборудование в подарок. Узнайте подробности в автосалоне «Солярис Драйвпорт». Улица Крылатая, 12/2. «Солярис».
12: Предложение действует до 31 мая 2026 года.
13: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
14: Окей.
13: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
15: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59. Вы слушаете «Радиодача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лазерная коагуляция вен.
6: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
7: Ремонт ванных комнат? Это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
6: Все просто. Пришел, увидел, купил.
7: «Аквамир». Тургеневское шоссе 25/4. Торговый центр «Артхаус», второй этаж.
8: Новый гибридный «Джили» EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре «Джили» в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте jili-rnavto.ru.
9: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
10: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
11: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205 35 59.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
16: Столько условий!
17: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
19: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
20: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
21: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

сегодня. Мы хотим ей пожелать счастья, здоровья, успехов, чтобы она была счастливая, красивая, добрая, всего ей самого наилучшего. Спасибо, дорогая радиодача.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, дождь, пасмурно, на термометре до плюса 26, давление нормальное 758 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью 18 градусов. Радиодача желает вам прекрасного продолжения выходных.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5-201.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я разрушу ваши выходные. Я – строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
9: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
10: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
11: Алло.
12: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы Стамус.
11: Что? Ты же сам позвонил.
12: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
11: Ага, Стамус. О, рядом с домом.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
15: ОКЕЙ.
14: Подробности на ОКМаркет.ру.
16: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
19: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лазерная коагуляция вен.
5: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
6: Ремонт ванных комнат? Это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
5: Все просто. Пришел, увидел, купил.
6: «Аквамир». Тургеневское шоссе 25/4. Торговый центр «Артхаус», второй этаж.
7: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
8: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
9: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
10: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
13: 205-35-59.

0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
1: столько
0: в богатстве?
1: Условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Halin Strong для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Halin Strong. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
12: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
13: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
14: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
16: Что?
15: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
16: Что-что?
15: Какие там артисты будут?
16: Серьезно?
15: Прямо все?
16: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
17: 26 сентября 2026 года.
18: Москва. Лайф-арена.
17: Большой фестиваль.
18: Удачные песни.
17: Михаил Шуфутинский.
18: Шаман.
17: Группа «Комбинация».
18: Сергей Лазарев.
17: Андрей Державин.
18: Группа «Винтаж».
17: Ольга Зарубина.
18: Григорий Лепс.
17: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Передаю привет своей тете Зое Леонтьевне и брату Владимиру. И хочу для них заказать песню «Рады рай». Огромное спасибо.

0: Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радиодача.
1: Через годы, через расстояние, только на радио Дача
0: 88,3.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре пасмурно, дождь 24 градуса, ветер восточный, слабый, порывы до 11 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 18 по Цельсию. Радиодача желает вам отличного субботнего вечера.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
3: Услуги оказывает ООО «Ариана». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
10: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
11: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
12: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
11: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98
0: 97. Радио «Дача». Телефон рекламной службы
13: 205 35 59.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Пола Родинка.
6: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
7: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru.
8: У «Шинотрейдинг». ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу: город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
10: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
11: Ищите надежный и доступный автомобиль? Выбирайте «Солярис» у официального дилера «Драйвпорт Краснодар». Только до 31 мая дополнительные выгоды и доп. Оборудование в подарок. Узнайте подробности в автосалоне «Солярис Драйвпорт». Улица Крылатая, 12/2.
12: «Солярис».
13: Предложение действует до 31 мая 2026 года.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.
16: Радио «Дача».
17: Песня года 94.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радио «Дача» представляет.
11: Песня года 2014.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий. Я хочу передать привет своей любимой девушке. Ее зовут Лена. Пусть остается таким же замечательным человеком. И поставьте для нее хорошую песню. Спасибо, радио «Дача». Огромное.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 4 часа дня. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, дождь, пасмурно, на термометре до плюса 26, давление нормальное 758 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью 18 градусов. Радиодача желает вам прекрасного продолжения выходных.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Дачные объявления.
0: Удачный час на «Радиодача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радиодача».
5: Реклама. Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
6: Услуги оказывает ООО «Ариана». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
12: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
11: Все просто. Пришел, увидел, купил.
12: «Аквамир», Тургеневское шоссе 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
13: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
16: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
5: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
6: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лазерная коагуляция вен.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
9: 205-35-59.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. И передаю привет своим сестрам и братьям. Это Денис, Наташа, Маша, Женя, Таня. И желаю всего-всего самого доброго. Всех целую. Спасибо большое, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре пасмурно, дождь 24 градуса, ветер восточный, слабый, порывы до 11 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 18 по Цельсию. Радиодача желает вам отличного субботнего вечера.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
4: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
5: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
7: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите надежный и доступный автомобиль? Выбирайте «Солярис» у официального дилера «Драйвпорт Краснодар». Только до 31 мая дополнительные выгоды и доп. Оборудование в подарок. Узнайте подробности в автосалоне «Солярис Драйвпорт». Улица Крылатая, 12/2. «Солярис».
10: Предложение действует до 31 мая 2026 года.
11: Алло.
12: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
11: Что? Ты же сам позвонил.
12: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
11: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая.
14: Окей.
13: Подробности на Окмаркет.ру.
15: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
16: Уже другая в комнате. Где тень моя? Еще с твоею не простилась.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
7: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205 35 59.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Анатолий Анатольевич. Рядом со мной мой товарищ Виктор Федорович. Мы хотим поздравить Сапката Закировича, нашего товарища, с днем рождения. Мы хотим заказать хорошую песню. Мурат Хагалегов, салым. Подругу, счастья и здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня день рождения у нашего главного руководителя Веры Степановны Хлебниковой. Вера Степановна, мы от всей души поздравляем вас. Хотим пожелать благополучия, спокойствия, чтобы вас окружали только самые светлые и добрые люди. Будьте

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Василиса. Я хочу передать привет родителям, которых зовут Юля и Костя. Наконец-то они меня выбирают от бабушки, я очень рада. Хочу поставить песню Артура Пирожкова. Большой привет моей бабушке, ее зовут Лилия. Спасибо, Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина Анатольевна. У меня сегодня день рождения. Поставьте, пожалуйста, Танечку Буланову. Благодарю всех за поздравления и желаю всем-всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. И я хотела бы поздравить сегодня свою дочь Татьяну и передать ей большой привет. И хочу, чтобы вы поставили в эфир песню «Шаман, ты моя». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валерий. Хочу сказать, что люблю свою жену очень сильно, Юлю. И хочу пожелать своей жене счастья, здоровья, любви. Спасибо, Радио «Дача».

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Любимая радиодача, я Надежда. Хотела бы послушать песню Виктора Королева «Полюбил тебя и не на шутку». Всем большой привет передаю о любимой радиодаче. Спасибо большое и всегда всем здоровья, счастья, благополучия.

0: Погода.
1: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, дождь, пасмурно, на термометре до плюса 26, давление нормальное 758 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью 18 градусов. Радиодача желает вам прекрасного продолжения выходных.
0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
5: Окей.
4: Подробности на OkMarket.ru.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Доронин Александр Юрьевич. Хочу поздравить твою дочь с днем рождения. Ее зовут Доронина Вероника Александровна. Желаю ей успехов, удачи и всего самого хорошего в жизни. Ставлю песню Юры Стунова «День рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: «Личный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Любимый мой Георгий, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, любви. Оставайся всегда таким веселым, энергичным. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Юты. Спасибо, Радио Дача.

0: Реклама.
1: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
2: Где?
1: В огороде.
2: Да ты шо, там же аренда, ого-го будет.
3: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
1: Поехали, а?
0: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
4: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
5: 205-35-59.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогая Радио «Дача». Мы сейчас находимся в дороге, сюда слушаем вашу передачу. Пожалуйста, передайте для нашего водителя, Мухина Юрия Георгиевича, песню в исполнении Маши Распутиной. Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу через вашу программу поздравить свою дочку Аликушину Елену с прошедшим днем рождения. Пожелать ей здоровья, здоровья и успехов в работе. Передайте для нее песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Удачный час.
2: И сердце просто.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ксюша Почетынин. Я хочу передать привет 5-му В-классу моей лучшей подруге Соне Москвиной и своим родителям. И прошу поставить песню Егора Крида «Любую».
3: Мой будильник сказал...

0: ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов.

0: только любовь. Радио
1: Дача. Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
2: Анатолий Фремч.

0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
6: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
5: Все просто. Пришел, увидел, купил.
6: «Аквамир», Тургеневское шоссе, 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
7: Кумушка, а поехали на природу?
8: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
7: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
8: Огород? Это где?
7: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
8: Торговый комплекс «Огород».
7: Станица Елизаветинская, Степная, 490. 19.
8: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить Валентину с днем рождения. Пожелать ей всего наилучшего. Здоровья, счастья, любви, успехов в работе. И заказать для нее песню Стаса Михайлова «Девочка лето». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
2: Отдых.
3: Диско счастье.
2: Диско песни.
3: Диско дача.
2: Сегодня только.

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
3: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
2: Все просто. Пришел, увидел, купил.
3: «Аквамир», Тургеневское шоссе 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг по адресу город Краснодар, улица Горячеключевская, 4А.
5: Весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
8: 205 35 59.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить своего сына Ашихмина Сергея с юбилеем. Сережа, желаю тебе счастья, здоровья, хорошего сибирского, продвижения в твоей карьере. Спасибо, радио «Дача».

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим любимым друзьям. И для вас, мои друзья, песня «Нью Самоцветы». Спасибо, радио «Дача».

слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Реклама.
1: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выросла трава — в бензотехнику пора. Пора стричь газон — в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок, от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
11: Алло.
12: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы Стамус.
11: Что? Ты же сам позвонил.
12: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
11: Ага, Стамус. О, рядом с домом.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
14: О, Благодать. Угаран 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
15: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
16: Где?
15: В огороде.
16: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
15: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Поехали, а?
16: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
17: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня.
18: Окей.
17: Подробности на «Окмаркет.ру».
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
20: 205-35-59.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asiadefistires.ru. ООО «Шинотрейдинг». ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
4: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Лазерная коагуляция вен.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни.
5: Ты узнаешь.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, хочу передать своему любимому мужу Алёше большой привет, хорошей работы, хорошей зарплаты. И хочу подарить песню группы «Комиссар». Спасибо, радио, удачи большое.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: 11 часов вечера. С вами на радио «Дача» Татьяна Буланова.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе трожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как
1: Радио Дача. Счастье вдруг

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Пожалуйста, передайте большой привет моему мужу Николаю. И я хочу сказать, что я очень сильно люблю. И поставьте, пожалуйста, для него песенку «Натали», Николай, Коля. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На дачных часах полночь.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: дома. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я бы хотел передать привет своему любимому другу Андрею Соколову. Желаю другу всего самого наилучшего, счастья и благополучия в семейной жизни. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачное время. Час ночи.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуй, радио «Дача». Передаю привет Леночке от Кирюшки и от мамы Валерии. Огромное спасибо, что она есть. И песенку поставьте ей.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: вами Филипп Киркоров.
1: Почему так жесток снег, оставляя твои следы? И по кругу зачем

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Хочу передать привет своим друзьям, родным, пожелать им здоровья. Я очень-очень по вам скучаю. И хотелось бы услышать песню Игоря Саруханова «Желаю тебе». Спасибо большое, радио «Дача».
3: Я не